Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 4 часа утра.
0: 95

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: Самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Звезды, не страшно падать.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и премьер-министром России. Об этом стало известно во время беседы с первым заместителем председателя правительства соседнего государства Денисом Мантуровым. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Более 93% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Общая сумма выплат без малого 33,5 миллиона рублей. К слову, ее размер 159 рублей 11 копеек на каждого ученика. По итогам визита делегации Могилевской области в Казахстан подписана дорожная карта по реализации соглашения между Бобруйским горисполкомом и акиматом города Усть-Каменогорска о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Качество, ассортимент и безопасность. Председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская проверила работу школьного базара в Бобруйске. В ходе мониторинга была детально изучена полнота размерного ряда, разнообразие фасонов и цветовой гаммы одежды как для мальчиков, так и для девочек. Создание условий и предупреждения. Депутаты постоянной комиссии Бобруйского горсовета обсудили вопросы безопасности. Уровень общей преступности в нашем городе снизился на 3,9% по сравнению с 2025 годом. На пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского изменился порядок движения по полосам. Схема скорректирована с учетом потока машин, чтобы сделать переезд этого участка более быстрым и избавиться от заторов.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный, наш любимый, наш самый замечательный солнечный город Бобруйск.
1: Солнечный особенно.
0: Не каждый день, но солнечный.
1: Ну, кстати, я вот сегодня погоду смотрела, плюс 25 нам обещают буквально на этой неделе, поэтому, ну, радуемся.
0: Ну, а ты боялась, говоришь, все, уже осень, о, что такое осень. Нет, нет, нас еще бабье лето ждет, потом деда лето, ну, в общем, все еще будет нормально, ребята, не расстраиваемся.
1: Да, кстати, 27 августа на календаре уже, ну, а в студии, как всегда, Рома Вакс.
0: Ну и, конечно, Юлия Гладкова, и самое бодрое шоу «Два в одном».
1: Да, и сегодня мы решили поговорить, что мы разучились делать из-за технологии, потому что мы почти перестали запоминать вот номера телефонов, например, многие пишут.
0: Кстати, да, а у меня, ты знаешь, была всю жизнь такая привычка именно на память запоминать номера телефонов, все, эта функция в моем организме отрофировалось.
1: Я даже вот в школе помню, в старших классах уже и свой номер телефона, родителей, бабушек, там, друзей. Здесь, сейчас все, даже свой не помню.
0: Но интересный факт. У меня дочка почему-то помнит мой номер телефона. Не знаю, это инстинкт самосохранения, что ли?
1: Ты просто ее финансовая подушка безопасности.
0: Не исключено. Не хотелось мне в это верить, но что делать, вам виднее, девушкам. Ну что, мы также разучились ориентироваться по городу, кстати, да. Раньше можно было спросить дорогу, запомнить улицу и держать в голове примерный маршрут. Ну а сейчас навигатор нам буквально говорит, через 300 метров поверните направо, через 200 налево. Удобно, но если телефон разрядится внезапно, выяснится, что человек понятия не имеет, где он находится.
1: Да, есть.
0: Кстати. Я, кстати, вот начинал свою карьеру водителя когда-то, когда еще не было GPS-ов, и был большой атлас, лежал у нас в этом самом машине. Но это было прикольно, потому что ты на самом деле даже не то чтобы знал, запоминал на глаз, где находится что-либо. Но очень многие мои друзья мне звонили: Рома, слушай, а где вот эта улица? Вот где вот та вот так? Я говорю, а вот там вот проехал, вот там проехал, там направо, там налево, там увидишь вот такое здание. И все это на месте.
1: Ну, как будто бы вот замечали, да, что вокруг происходит. А сейчас просто едем, и все, все.
0: К сожалению,
1: там,
0: да.
1: Вот также пишут, что мы почти разучились ждать.
0: Да, ну, конечно,
1: да, раньше фильмы нужно было дождаться по телевизору, письмо получить, фотографию проявить. Ну, а сейчас все происходит мгновенно.
0: Сейчас даже не нужно ничего проявлять.
1: Кстати, я сразу вот вспомнила. Ты помнишь, сколько реклама раньше длилась, когда фильм смотришь?
0: Да, да, бесконечно.
1: Это вечность. И мы ее ждали. Ждали, почему? Да. Сейчас пойду там кофе сделаю, еще свои дела поделаю, и опять фильм смотри там или передачу.
0: А сейчас 10 секунд, кнопочку пропустить. Да. Неинтересно нам. Да, ну, что делать? Технологии, к сожалению, или к счастью, захватывают прекрасный мир, что все меняется. Эволюционируем, что называется. Ну, хотелось бы еще, чтобы прибавлялись какие-то возможности, но пока что не прибавляются, пока что только атрофируются.
1: Это просто потому, что нет такой темы нашего эфира. Сделаем.
0: Согласен,
1: обязательно.
0: Точно, нужно будет обязательно сделать. Ну что, в этом часу у нас обязательно будет гороскопчик.
1: Ну и, конечно же, поговорим о нашей новой рубрике «Почему мы это делаем?».
0: Ну и немножечко интересных фактов вам расскажем. Погнали.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Так он напрасно целуется и так резко прекратил, что аж поверг меня в шок. Поэтому что? Поэтому гороскоп вот с перепугом сейчас прочитаем. Овен, у вас день хорош. Он подходит для того, чтобы, наконец, разобраться с делами, которые вы откладывали. В работе возможно неожиданное предложение, а в личном общении лучше не торопиться с выводами. Вот так.
2: Тельцы, у вас удачный день для финансовых вопросов и покупок, но импульсивных трат лучше избегать. А вечером найдите время для близких.
1: Близнецы, вас ждет немного общения, звонков и новой информации. Возможно, интересное знакомство, но не спешите верить всему, что услышите.
2: Ракам захочется побольше быть наедине с собой и разобраться в собственных мыслях. Вот так вот. Хороший день для домашних дел, творчества и душевного разговора.
1: Львы, вы снова окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. На работе ваши лидерские качества помогут решить сложный вопрос, а в отношениях лучше говорить прямо, но без лишних, да, без лишней драматичности.
2: Девы, день подходит для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Завершите то, что давно откладывали, и не пытайтесь сделать все одновременно.
1: Весы, вас ждут переговоры, встречи или совместные проекты. Не бойтесь отстаивать свою позицию, но и чужое мнение не сбрасывайте со счетов.
2: Скорпионы, эмоции могут оказаться сильнее обычного. Особенно важно следить за словами. Случайная резкость способна испортить разговор, который мог бы закончиться очень даже хорошо.
1: Стрельцы, вам захочется перемен, новых впечатлений и даже небольшого приключения. Хороший день, чтобы запланировать поездку или начать научиться чему-то новому.
2: Козероги, лучше всего сегодня работать стратегия. Меньше спешки, больше плана. Финансовые и рабочие вопросы требуют внимания, зато правильное принятие решений принесут общую стабильность.
1: Водолеи, ваши необычные идеи наконец могут получить поддержку. Не бойтесь предложить то, что раньше казалось слишком смелым. В личной жизни возможна неожиданная встреча.
2: Рыбы, сегодня стоит больше доверять интуиции. Возможно, встреча с человеком или воспоминаниям из прошлого. И хороший вечер для музыки, творчества и спокойного отдыха.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и слушаем, как всегда, хорошую музыку.
3: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы.

0: отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, ничто нас не разлучит, это факт, да, только если сбой какой-нибудь и волны радио не будут пробиваться в ваши динамики.
1: А мы все равно будем тогда в громкоговоритель говорить.
0: С окна кричать будем, но вы нас услышите.
1: Да, доброе утро, Бобруська, вот это вот все.
0: Да, да, да.
1: С вами Рома Макс.
0: Метель, снег, солнечный Бобруськ, мы вас приветствуем.
1: Ну что, мы сегодня говорим на тему, почему, что, точнее, мы разучились делать из-за технологий.
0: Да.
1: Вот так. Первое, что пишут, это разучились фотографировать именно на память, а не на количество.
0: Ну,
1: когда вот пленка была ограничена, вроде бы вот, фотографию приходилось прям выбирать.
0: Да, вот. да. И думать, прежде чем что-то сфотографировать. Поэтому всегда собиралась семья, да,
1: угу.
0: Фотографии. Вот это. Да, было такое дело, и как-то фотографии были более ценными. Ну что, мы стали хуже также запоминать события. Интересный вот парадокс, да? Если человек постоянно фотографирует происходящее, часть внимания уходит не на само событие, а на попытку его зафиксировать.
1: Да.
0: Ну и в итоге фотографий много, а воспоминаний может оказаться менее ярким. На самом деле, вот я замечаю, даже на какие-то ходишь мероприятия, и люди вот все с телефонами снимают. Но по факту, ну ты потом это не пересматриваешь. Ну кто-то к тому же выложишь куда-то, если получилось хорошее видео. Но сказать, что пересматриваешь, нет, и теряешь, собственно, и всю суть процесса. И...
1: Вот. Даже вот на День города, когда у нас был салют, и вот многие просто снимают на телефон, да, и смотрят прямо в телефон.
0: Да.
1: Да ну насладитесь же вот этим вот, так сказать, волшебством.
0: Да. Видео вы увидите, будет достаточно людей, которые это снимут, 100%.
1: Ну что, мы почти перестали писать длинные тексты от руки, ну или письма, наверное, даже.
0: Да.
1: Потому что почерк становится менее привычным инструментом. Особенно это заметно у людей, которые большую часть дня проводят за клавиатурой.
0: Да, о чем мы говорим? Мы даже печатать уже стали гораздо меньше, потому что гораздо легче нажать кнопочку голосовой наговорить.
1: Да.
0: И все. 100%. Мы меньше разговариваем с незнакомцами. В транспорте, очередях и кафе раньше люди могли заговорить просто потому, что больше нечем было заняться. Сейчас у каждого есть маленький экран, который создает удобную личную зону. Ну, это факт, да, кстати.
1: Да. А если ты еще будешь с кем-то разговаривать, скажет, капец, он странный.
0: Странный.
1: Отсядь от меня, пожалуйста, мужчина.
0: Да.
1: Ну что, мы хуже переносим тишину.
0: Да.
1: Если вокруг ничего не происходит, можно включить музыку, видео. Но это нужно, потому что вот как будто бы не можем мы наедине с собой остаться. Сразу
0: да.
1: Какие-то мысли нам в голову лезут. Да, есть такое.
0: Перед сном полистать какой-нибудь инстаграмчик, тикток, это обязательно, как будто нас это расслабляет. 100%. Начинаются панические атаки, когда ты в тишине со своими мыслями.
1: Но я вот, правда, никогда не спрашиваю родителей, ну неужели вот на них не давила тишина?
0: Нет, ты знаешь, я, конечно, не твой родитель, но я еще застал те времена, когда ничего не было, как-то было по-другому все. Как-то, ну, книжки, что ли, брали, я не знаю, больше читали.
1: Скучно.
0: Ужасно. Фу, какой я старый, какой ужас. Что ж, мы продолжаем, не будем думать о плохом, вспоминать наше скучное прошлое, а слушать хорошую, веселую музыку. Zed Zephyr.

0: Ну что ж, а мы продолжаем беседовать. Про что мы сегодня беседуем? Я уже забыл даже.
1: Ну, в данный момент мы просто говорим, почему мы это делаем.
0: Ага, вот так вот, видишь, да. Хорошо напомнил вот этот старику. Вот так вот, ну мне позволительно. Итак, почему мы высовываем язык, когда пытаемся сделать что-то очень аккуратно? Например, шнурки завязываем, кстати. Очень часто бывают люди, которые завязывают этот шнурки и, обращая внимание, высовывают почему-то язык, да. Или рисуют, вот, да. Язык и мышцы лица могут непроизвольно включаться в моменты сильной концентрации. Особенно часто это заметно у детей, но подобные движения встречаются и у взрослых.
1: Ну, это крайне странно тогда.
0: Ничего странного, все нормально.
1: Ну, а почему мы вообще, собственно, говорим «будь здоров»? Вот. Вообще, что говорят психологи? Это отличный пример того, как древние обычаи превращаются в автоматическую социальную реакцию. Ты понимаешь, вот так вот. Исторически существовали ведь разные объяснения. От страха болезни до представления о душе, а точное происхождение вообще не установлено. Ну вот как-то вот повелось, представляешь?
0: Да, никто и не разбирается.
1: И из раза в раз, вот, кто бы не верил там в какие приметы, но «быть здоров» все равно скажет.
0: Ну, кстати говоря, вот, ну, далеко не во всех странах. В некоторых странах, то есть, нет такой привычки. А я как бы, когда был за границей, такой «будь здоров», там типа или по-английски. Люди на тебя так смотрят, в смысле, что ты имеешь в виду? Я что, нездорово выгляжу, что ли? Типа такого. Вот, ну что, почему после покупки новой вещи мы внезапно начинаем замечать такую же вещь у других? Она не обязательно стала встречаться чаще. Просто мозг получил новую категорию, которая стала для него значимой. Вы купили красные кроссовки, и внезапно кажется, что весь город ходит именно в таких. А я, ты знаешь, начал замечать в другой сфере. Я вот, если какая-то машина мне понравилась, я начинаю думать о том, что хотел бы себе такую машину. Все! Все машины в городе такие. Да. Буквально на каждом перекрестке думаю, блин, я хотел такую одну в городе.
1: Ну, это знак свыше. Тогда она тебе обязательно нужна. Ну, а почему мы в компании начинаем смеяться сильнее, чем смеялись бы в одиночестве?
0: Это лицемерие это называется.
1: Потому что смех очень социальный. Вот. И мы смеемся не только над самой шуткой, сколько над реакцией окружающих. Один человек засмеялся, второй подхватил, и все.
0: Ну
1: все,
0: да, особенно если у кого. Или как чайка.
1: Да.
0: Особенно если у кого-то смех заразительный, да, это прям цепляет, но есть такое. Почему мы автоматически повторяем чужое выражение лица? Потому что люди склонны бессознательно копировать мимику собеседника. Увидели улыбку, сами улыбнулись. Увидели удивление, удивленное лицо тоже немного изменилось. Это помогает считывать эмоциональное состояние другого человека. Я не знаю, я за собой не замечал, но замечал за другими людьми, да. Но это выглядит прикольно, особенно со стороны, когда ты видишь, кто-то разговаривает, и второй тоже так же как-то реагирует. Это выглядит интересно. Ну, что делать? Физиология — вот такой вот наш интересный организм. Что ж, не менее интересные новости нас ждут впереди, а сразу за ними в следующем часу мы с вами снова услышимся. Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. В БелЖД приступили к перевозке сахарной свеклы урожая 2026 года. Погрузка будет выполняться на 23 станциях. Максимальные объемы запланированы на ноябрь до 370 вагонов в сутки. Транспортировка организована на Городейский сахарный комбинат, Жабинковский и Слуцкий. Доля отечественных товаров на рынке новых легковых автомобилей в 2026 превышает 60%. За 7 месяцев 2026 юридическими лицами реализовано 44 923 авто, в том числе 27 215 машин отечественного производства. Рояль Yamaha, на котором лидер группы Queen играл во время записи некоторых хитов, а также как минимум 3 альбомов, выставят на аукцион в октябре. Предварительная цена инструмента – 540 тысяч долларов. Кроме этого, там же планируется продать еще несколько предметов, принадлежавших легендарному исполнителю: микрофон, которым он пользовался в студии, рукописные тексты песен. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Но у нас никаких новых религий, у нас просто сегодня интереснейшая тема. 9.00, то есть 9.05 на наших часах, в студии все так же. Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу 2 в одном. И мы рассказываем вам сегодня, какие у нас функции атрофировались в организме с появлением технологий. Говорят, что мы стали меньше ориентироваться на интуицию при выборе. Отзывы, рейтинги, звездочки, рекомендации алгоритмов. Перед покупкой мы получаем огромное количество чужих мнений. Иногда это помогает, а иногда собственное первое впечатление вообще перестает иметь значение.
1: Ну, не вот знаю, такой. Ну, тоже же, ну, может быть, обманчивая интуиция. А здесь уже прочитал рейтинг, там,
0: ну,
1: отзыв.
0: Да, да, как, ну, отзывы 100%, особенно, когда ты видишь где-нибудь на маркетплейсах, покупаешь и видишь количество людей, которые пишут отзывы, и, как правило, же пишут большинство негативных отзывов, и ты уже понимаешь, ага, значит, что-то там не то.
1: Согласна. Ну, вот ты знаешь, что некоторые люди пишут, что не перестали запоминать телефоны экстренных служб и организаций даже.
0: Ой, ты знаешь, у меня вот до сих пор, ну, опять же, я старичкан. Вот это вот 01, 02, 03, это вбили в голову очень плотно. Сейчас только приходится единичку добавлять.
1: Ну, у меня на самом деле тоже иногда такое вот, наверное, в какой период стресса, немножко так, так, подожди, куда мы звоним? Ну да, есть что-то такое.
0: Ну,
1: но в школе очень хорошо, конечно же, все помнишь. Там, конечно, постоянно напоминают.
0: Ну, кстати, вот, да, вот у меня недавно был случай, что нужно было вызывать скорую, и жена такая в шоке, а что, чем скорую, то дочка такая, 103, мать, набирай, и все будет четко.
1: Но на самом деле у нас еще и плюс, наверное, в том, что куда бы ты ни позвонил, тебя все равно перенаправят.
0: Да,
1: то есть нет вообще проблем.
0: Плюс.
1: Можешь не знать, но тебе все подскажут и сделают за тебя даже.
0: У нас практически как 911, да? Мы спешим к вам на помощь. Не, ну это круто. На самом-то деле, да, что в любую организацию, куда ты, или там 112, по-моему, МЧС, да, что такое, там, да, там сразу. Главное, можно запомнить только МЧС, и все. И ребята там помогут, приедут все, кому надо. Даже если не поняли, что случилось, все приедут, все помогут.
1: Главное, по всяким глупостям не звонить.
0: Вот, да, ну, да. Будем надеяться, что детки все-таки баловаться не будут. Кстати, мне кажется, как-то сейчас в это время уже отбили желание вот это звонить. Мы еще детьми звонили и шутили.
1: Но я такого не делала, кстати, никогда.
0: Аж не то поколение. Видишь, опять же, нам скучно было, заняться нечем было. Мы хоть с пожарниками поговорить там еще что-то. Ну что ж, в этом часу у нас обязательно пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и погоду приметную обязательно вам расскажем. Погнали.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед. Как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем. И у нас интереснейшие приметы на сегодняшний день обязательно вам сейчас подкинем.
1: Итак, 27 августа в народном календаре отмечают Михеев день или Михей Тиховей. Вот так. Да. Название связано с ветром. Именно за ним в этот день особенно внимательно наблюдали. И считалось, что по его силе можно будет уже там предсказывать, какой будет осень.
0: А как определить силу? Силу в каких на этих мерах силы? Сильненький.
1: Так вот, дальше сейчас все расскажем.
0: Тихий ветер, вот если, да? Угу. Есть такой тихий, значит, сильный и северный. Вот, чтобы вы знали, как, значит, меряется ветер. Тихий ветер в спокойной и ясной осени. Вот. А вот сильный ветер к ненастному и дождливому сентябрю. Ну, а если ветер все-таки северный, то это к хорошему урожаю ржи. Как бы не страшно звучал этот северный ветер.
1: Ну, в принципе, все логично. Было бы странно, если бы сильный ветер к спокойной и ясной погоде. Итак, также старались в этот день заканчивать летние работы, приводить в порядок дом, сад, огород и готовиться к осени и помогать пожилым людям, вдовам, в общем, всем, кто нуждается в поддержке.
0: Угу. Ну и еще Михея считали покровителем каменщиков и строителей. В старину мастеров, которые работали с камнем, в этот день благодарили, угощали и старались задобрить. Считалось, что 27 августа лучше не ссориться, не кричать и не повышать голос, особенно на старших.
1: Также не советовали ходить в грязной или мятой одежде, особенно незамужним девушкам. Ну, как бы, да, не стоит. Существовало поверье, что неряшливость может помешать удачному замужеству. Вот так вот. Странно, да, вдруг?
0: Казалось бы.
1: Ну, а еще старались не шуметь и не затевать конфликтов. День располагалось провести спокойно.
0: Ну, и интересные обычаи. Девушки могли обратиться к дереву с просьбой об удаче в любви. А когда начинался листопад, загадывали самое сокровенное желание.
1: О, вот так. Я запомнила.
0: Поэтому, девочки, идем в лес.
1: Можно в парк.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела. Скидки до предела!
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Накопали для вас интереснейшие новости.
1: Да, даже новость с Бобруйска одна тоже будет. Итак, 28 августа, а это уже в эту пятницу, на внешней площадке у Бобруйской арены состоится летнее музыкальное событие «Альфа Сансет». Вот так вот, с 6 вечера до 11 для гостей выступят известный диджей Сашар и Леди Мэрис, а также известный белорусский технодуэт «Полис ин Парис».
0: Вот так, нужно
1: да.
0: сходить.
1: Кстати, вход бесплатный, поэтому обязательно приходим. Потом я даже где-то видела, что будет салют.
0: И это ли не повод? Это ли не повод провести прекрасное время у нас на Бобруйской арене? Ну что, а в Минске пройдет благотворительный проект «Добрая Ежа». 29-30 августа на улице Ежа будет работать «Добрая Ежа». Локация, которая объединяет благотворительные проекты Беларуси, «Зоошанс», «Далай Лапа» и «Твоя перспектива». Помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Помочь можно прямо на фестивале, принести фондами необходимые корма, медикаменты, вещи, средства ухода или сделать пожертвование. За донат на площадке будут подарки от Доброй Ежи. Гарантированный подарок еще 29-30 августа Далай Лапа проведет мастер-классы. Можно будет нарисовать своего питомца или сделать мини-коврик под чашку. Вот так.
1: Класс. Тоже.
0: Классная
1: Почему
0: инициатива.
1: Бы и нет, собственно, да. 28-го танчим, а 29-30 уже туда, пожалуйста.
0: Благотворим.
1: Да. С 1 сентября в Беларуси вырастут трудовые пенсии.
0: Так.
1: В среднем, кстати, выплата увеличится на 5%. Повышение коснется пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в общем, всех. Вот так вот. Перерасчет проведут как работающим, так и не работающим пенсионерам. Вот так.
0: Что тут скажешь? Скорее бы стать пенсионером.
1: Не говори так.
0: Ну что, вот такие интересные новости. Ну а мы двигаемся дальше и слушаем, как всегда, хорошую музыку.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, мы продолжаем. Добрались до интереснейшей рубрики нашей «5 минут этикета». И сегодня расскажем вам, как вести себя в Рио-де-Жанейро. И тут тот случай, когда интересно даже мне, потому что я бы на карнавал хотел бы попасть.
1: Да.
0: Итак, как вести себя туристу в Рио-де-Жанейро? Несколько простых правил, которые могут не только не выглядеть туристу, но и чувствовать себя гораздо увереннее. Выучите хотя бы несколько слов по-португальски. Не рассчитывайте, что везде сможете объясниться на английском. Даже простые «Hola» – «Здравствуйте» или «Обригадо» – «Обригада», «Спасибо», «Por favor» – «Пожалуйста» – уже располагают к вам людей. Я, кстати, всегда, если путешествую за границей, хотя бы вот «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста»,
1: конечно,
0: стараюсь
1: да.
0: выучить. Во-первых,
1: в
0: принципе, да, и интересно самому. У таксистов частенько спрашиваю, как это самое, как сказать «так-так-так», они вот, да, рассказывают. Прикольно.
1: Ну что же, советую также на пляж идти практически налегке, а не брать с собой дорогие часы, украшения, крупную сумму наличных.
0: А дубленку, в смысле?
1: Ну, в общем, туристические службы прям отдельно советуют не брать на пляж ценные вещи и не оставлять их без присмотра.
0: Да.
1: Либо в отеле.
0: Не игнорируйте таблички на пляже. В Рио есть участки с опасными течениями. Смотрите на предупреждающие знаки и обратите внимание на спасателей. Туристические службы специально советуют учитывать обозначенные зоны риска.
1: А ночью лучше не экспериментировать с транспортом. Для поздних поездок разумнее использовать официальные такси или проверенные приложения. А случайную машину на улице лучше не ловить.
0: Угу, вот так. Ну что, не удивляйтесь эмоциональному общению. Бразильцы в целом довольно открытые и приветливые. Разговор может сопровождаться улыбками, активной жестикуляцией и более близкой дистанцией, чем привычно некоторым европейцам. Не воспринимайте такую манеру как фамильярность.
1: А если услышите самбу, не стойте в стороне. Считается, что это одна из лучших частей Рио, именно живая такая вот культура города. Самба здесь не просто шоу для туристов, а именно такая часть городской жизни и культурной идентичности.
0: Самба! Рио-де-Жанейро! А когда лучше ехать? Если хочется меньше жары и более комфортной погоды, хороший вариант примерно с апреля по август. В бразильском лете с декабря по март в Рио обычно жарче, влажнее и дождливее. А если хочется именно карнавала, тогда, конечно, стоит планировать поездку на февраль-март. Но это уже совсем другое по атмосфере и загруженности Рио. Вот
1: ну, это да, это я согласна. Ну и маленький бонус для туриста. Рио — это не только Копабама, но и официальный туристический портал Бразилии. Отдельно советуют также обратить внимание на другие города вот с афро-бразильскими такими культурным наследием.
0: Вот так вот. Поэтому, да, всем в Бразилию. Что тут скажешь?
1: Погнали. Та-та-та-та-та-та.
0: Та-та-та-та-та-та-та.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: От машиностроения до микроэлектроники и цифровых решений. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Для участия уже заявили более 500 компаний. Площадка объединит производителей продукции государств ЕАЭС и других регионов. К слову, в прошлом году экспозицию посетили 14 тысяч человек из 24 стран.
0: Город.
1: Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 29 августа. С 9 утра до 12 дня бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bubrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Рождаемость на Земле впервые в истории упала ниже уровня воспроизводства населения. Глобальный показатель сейчас находится ниже отметки чуть более 2 детей на семью. По словам ученых, человечество и экономика вступили на неизвестную территорию, поскольку точно оценить влияние этого явления на жизнь на планете пока сложно.
0: Вот это да!
1: 150 тонн помидоров израсходовали гости фестиваля «Томатини» в испанском городе Буньоль. Всего в традиционной битве овощами приняло участие около 22 тысяч человек. Такие сражения продолжались в течение полутора часов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Рассказываем, чему мы разучились, значит, с появлением технологий. С вами все так же Юль Гладкова.
1: И также Рома Вакс.
0: Ну что, мы разучились оставаться наедине со своими мыслями. Свободная минута раньше могла превратиться в размышление. Сейчас ее легко заполнить контентом. И человек может провести целый день, практически не оставаясь в тишине со своими мыслями. Ну, может быть, это и хорошо.
1: Возможно, да. Смотри, какие мысли, да, ты об этом?
0: Да.
1: Согласна. Ну и, возможно, самое интересное, мы разучились ничего не делать.
0: Mm-hmm.
1: Кстати, да. Ну, многие, как пишут, раньше ничего не делать было нормальной частью жизни. Посидеть у окна, посмотреть на людей, а сегодня вроде бы то свободное время почти автоматически превращается во время потребления контента.
0: Mm-hmm.
1: Ну,
0: да.
1: Не знаю, вот в детстве я не могла сидеть без дела. Родители всегда бы нашли тебе работу.
0: Да я тебе скажу, что тут еще и возникает другая проблема, что ты заменяешь контентом даже то время, в которое нужно что-то делать. Поэтому...
1: Ну, кстати, да. Меньше, опять-таки, семье вот многие уделяют время, да?
0: 100%.
1: Опять-таки.
0: Любая свободная минута, погружаешься в телефон. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И новости, но только уже из мира.
0: Поэтому никуда не переключайтесь.
2: Сладкая штучка.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, немного гороскопчика после такой пикантной песни от Люси Чебутиной. Итак, овны, день хорошо подходит для того, чтобы наконец разобраться с делами, которые вы откладывали. В работе возможно неожиданное предложение, а в личном общении лучше не торопиться с выводами.
2: Тельцы, у вас очень удачный день для финансовых вопросов и покупок, но импульсивных трат лучше не избегать.
1: Близнецы, вас ждет много общения, звонков и новой информации. Возможно интересное знакомство, но не спешите верить всему, что услышите.
2: Ракам захочется побыть немного наедине с собой и разобраться в собственных мыслях. Хороший день для домашних дел и творчества.
1: Львы, вы снова окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. На работе ваши лидерские качества могут решить сложный вопрос. А в отношениях лучше говорить прямо, но без лишней драматичности.
2: Девы, у вас день подходит для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Завершите то, что давно откладывали.
1: Весы, вас ждут переговоры, встречи или совместные проекты. Не бойтесь отстаивать свои позиции, ну и чужое мнение не сбрасывайте со счетов.
2: Скорпионы, эмоции могут оказаться сильнее обычного. Особенно важно следить за словами. Случайная резкость способна испортить разговор.
1: Стрельцы, вам сегодня захочется перемен, новых впечатлений и даже небольших приключений. Хороший день, чтобы запланировать поездку или начать учиться чему-то новому.
2: У козерогов сегодня лучше всего работает стратегия. Меньше спешки, больше плана. Финансовые рабочие вопросы потребуют внимания.
1: Водолеи, ваши необычные идеи наконец могут получить поддержку. Не бойтесь предложить то, что раньше казалось слишком смелым. В личной жизни возможна неожиданная встреча.
2: Рыбы, сегодня стоит больше доверять интуиции, возможно, встреча с человеком или воспоминаниям из прошлого.
1: Ну что ж, а мы снова слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Белтелекома.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375. 5544 717 12 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что, новости на разную тематику для вас подготовили.
1: Сейчас да.
0: Все расскажем.
1: Наковыряли, так сказать. Исследователи при поддержке НАСА разработали технологию, которая превращает пластиковые отходы и сельскохозяйственное сырье в компоненты для еды. Вот так вот.
0: Такое себе.
1: Да. Зачем вот эта вот новость? Зачем? Так, например, одноразовые бутылки расщепляют до углесодержащих молекул, затем дрожжи пересобирают эти молекулы в белки, жиры и другие питательные вещества. Получившуюся смесь можно напечатать на 3D-принтере в форме печенья. При этом получившееся лакомство, громко сказано, еще не получило разрешения на испытания с участием людей. Также ученым предстоит снизить стоимость его производства. Сейчас килограмм такого печенья стоит около $60. Я не хочу такого печенья почему-то.
0: Даже за 10, за 1 доллар. Ну, такое себе. Учительница физкультуры установила мировой рекорд по количеству отжиманий. Понимаешь, 1826 повторений она совершила. Ну, молодец, конечно. Кстати, она трудится в сфере физического воспитания уже 25 лет, но даже для установки такого рекорда ей потребовались серьезные подготовки. Вот, например, каждую неделю она делала минимум 5500 отжиманий.
1: Обалдеть.
0: Ты понимаешь, что это вот женщина?
1: У меня тут 10 проблема, как бы. Не говоря уже про 1800. Ну что, мэра из Италии настолько разозлили велосипеды, что он решил запретить их в своем городе. В июне мэра итальянского города Коммо Алессандро Репинезе сбил велосипедист, поэтому он решил ввести запрет, который будет распространяться на 30 улиц, на которых велосипедистам придется спешиваться. Жители города считают, что он просто мстит сбившего его велосипедисту. При этом сам мэр с этим заявлением частично соглашается. Меня обвинили в том, что я принял эту меру, поскольку меня сбил велосипедист. Электровелосипедист, кстати. И это правда. Люди действуют, исходя из собственного опыта. И я знаю, каково это, когда тебя сбивает один из этих монстров.
0: Ой, прям вот монстров. Так. Слушай, ну вот обиделся. Так. Обиделся мужчина.
1: Ой, тронуло его прям до глубины души. Ну что ж, на самом деле электровелосипеды опасны, поэтому мы тоже вам напоминаем, что нужно быть внимательными, особенно если вы едете по пешеходному переходу и пересекаете дорогу, да и вообще где-то как-то взаимодействуете с пешеходами. Поэтому, дабы...
0: Ну, избежать.
1: Да, избежать, будьте внимательнее.
0: Но вообще спешиваться стоит у нас, кстати, тоже на пешеходных переходах,
1: да,
0: не забывая.
1: Да, совершенно верно. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, послушаем еще немного хорошей музыки.
2: Сделано в Беларуси.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, вот такую зажигательную песенку Леди Гага нам предоставила. Shape of a Woman. Вот так вот. Ну что, а мы вынуждены с вами на сегодня распрощаться.
1: Как ты грустно это уже сказал. Ну не грусти, да. Мы же завтра вернемся. Завтра, кстати, что у нас? Пятница.
0: Пятница уже. Еще и дискотека будет завтра на Дворце на Ледовом. Вообще
1: да, поэтому
0: крутяк.
1: Сегодня набираемся сил, так сказать, продуктивно работаем для начала. Да. Хорошего вам, кстати, рабочего дня.
0: Да, хорошей дороги домой, прекрасного сна вам, отдохните, наберите сил и вечерком на салют, на танцы.
1: И там тут, да, это там, да. Все. Да, мы, кстати, тоже там будем.
0: Да, совершенно правильно. Вот, ну, а пока что? Пока.
1: Сделано в Беларуси.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Образование.
1: Учреждения образования Беларуси полностью готовы к новому учебному году. Завершены ремонтные работы в школах и колледжах, обновлены пищеблоки и спортивные объекты, а также автобусный парк. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
0: За рубежом.
1: Делегация Могилевской области в рамках рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область посетила одну из ведущих торговых объектов «Белорусские товары номер один» и ряд местных предприятий. В составе миссии, напомню, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и мэр Бобруйска Максим Горин.
0: В мире.
1: Школьники в Великобритании стали в два раза чаще выбирать русский язык. За 5 лет число сдающих экзамен увеличилось до 3500 человек. К слову, выросла и успеваемость учеников. В 2021 году 75% изучающих речь в старших классах получают высшую оценку.
0: Вот это да!
1: Apple проведет осеннюю презентацию 9 сентября в своей штаб-квартире. Компания уже разослала приглашение на мероприятие. Яблочная корпорация пока не раскрыла список устройств, которые покажет в назначенную дату. К слову, есть вероятность, организация может впервые представить складной iPhone, а вместе с ним другие новинки.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Ну что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. Ну что ж, сегодня какой день? Четверг, а это значит, финишная прямая рабочей недели началась. И какой же сегодня особенный четверг, 27 августа. Официально открываем последнюю неделю лета, друзья. Ну что, так что план на сегодня простой. Заряжаемся двойным экспрессо, включаем погромче волну 95 и 4 и выжимаем максимум из этого четверга. А впереди целые выходные, чтобы успеть закрыть все летние гештальты.
1: Это утро будет бодрым.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной

0: цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Что ж, середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, четверг, 27 августа. А желтый уровень опасности из-за тумана был. Ну что ж, действовал он в Витебской области. Вот, ну, опять же таки, сегодня солнце иногда будет выглядывать из облаков, а осадков в четверг не ждем, но все возможно, друзья. На всякий случай я взяла зонт. Мало ли. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 22 градусов всего лишь тепла. Переменная облачность, друзья. Ну что ж, наслаждаемся последними денечками лета.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

Ну что ж, напомню, что сегодня четверг, 27 августа. А вот синоптики обещают нам еще одну порцию летнего тепла. Но давайте будем честны. Лето это, да, практически сдало смену. А сегодня у нас получается как последняя неделя августа. Ну что ж, предлагаю не грустить о прилетевших трех, а использовать этот четверг максимально, друзья, продуктивно. Ну, чтобы с чистой совестью уйти на выходные и посвятить их ленивому прощанию с летом. Ну, где-нибудь за городом. Ну, а прямо сейчас ловим летний вайб на самой сладкой радиоволне и с помощью хитов АСМР.

0: А с вами мы, Ремята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Равные возможности для каждого. В Беларуси создали уникальный тренажер для детей с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития. Занятия на нем помогут не только развивать координацию, физические способности и вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные навыки и умение управлять своим поведением. Первую партию направят в учреждения Минска, Гомеля и Жлобина.
0: Город.
1: Впереди вся жизнь. На комбинате общественного питания «Куполинка» прошла встреча молодых специалистов в рамках проекта «Твой старт». Для ребят провели увлекательный квиз. Участникам необходимо было найти связь между картинками, проявить смекалку и работу в команде. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: По меньшей мере 558 человек пропали без вести во время схода оползня в Китае. Среди пропавших 260 иностранцев. Погибли 3 человека. Масштабная природная катастрофа случилась накануне 26 августа на границе Китая и Непала. В социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, как огромный поток воды сносит строения, жилые дома и мосты, настигает бегущих от стихии людей.
0: Вот это да!
1: В деревне Переток Калинковичского района обычную остановку превратили в настоящий музей советского быта. Там есть мягкий диванчик, шерстяной ковер, винтажная радиола, старая люстра и даже дисковые телефоны.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Сегодня, друзья, четверг, день, когда многие из нас спешат завершить начатые дела и подготовиться к выходным. Но прежде чем броситься в водоворот дел, давайте уделим минутку себе. Вот совет дня. Кстати, врачи советуют иногда не заправлять кровать сразу после пробуждения. Так она лучше проветривается и сохнет, что помогает избавиться от пылевых клещей и сохранить свежесть постельного белья. Ну что ж, позвольте себе немного утренней, а возможно дневной свободы, и пускай ваша кровать дышит, а этот мой четверг с вами проведет с хорошим настроением и легкостью. Включаем на всю громкость волну 95.4.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

0: 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. Ну давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А напомню, сегодня четверг и последняя неделя лета, друзья. Ну, гороскоп советует нам бежать вперед, не оглядываясь. И мы почти дотянулись до своих целей. Главное не сбавлять ход и не сомневаться в своих целях и желаниях. Конечно, далеко не все у нас будет идти гладко, но важные задачи мы будем выполнять на отлично, друзья. Так что за это можно не беспокоиться и браться за дело со своей уверенностью в себе и крутом результате. Стоит чаще включать мозг и свое красноречие. Они помогут быстро решать проблемы, даже самые непростые. Поэтому думаем и говорим. А, ну, необычные ситуации дня добавят нам немало, но приятных впечатлений. Напитываемся ими и кайфуем. Ну а верить гороскопу или нет, я Налимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Дневной зефир.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи электрокроссовера Neva Q05. Его цена составляет около 18 тысяч долларов. Модель относится к классу E и отличается динамичным силуэтом, световыми полосами оптики и внедорожным обвесом. В салоне 14,6-дюймовый русифицированный экран мультимедиа и пассажирское сиденье Zero Gravity с атаманкой. Автомобиль оснащен автопилотом уровня L2, 86-полосным лидаром и функцией автоматической парковки с дистанционным управлением. Переднеприводный Neva Q05 получил электродвигатель на 163 лошадиные силы и батарею емкостью 52 кВт. Запас хода достигает 506 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут.
1: Про машины для людей.
2: Седан Tenet A8 выходит на российский рынок в двух комплектациях – Prime и Ultra, по одной на каждый силовой агрегат. В базе Prime 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, два дисплея и камеры кругового обзора. Версия Ultra отличается 18-дюймовыми колесами с красными суппортами, панорамной крышей, вентиляцией сидений и 12 динамиками. Безопасность Prime обеспечивает 6 подушек, датчики и ассистенты, включая контроль усталости водителя. Ultra дополнительно получит адаптивный круиз, предупреждение о столкновениях, контроль рядности и умный дальний свет. Базовый вариант оснастят двигателем на 1,6 литра, мощностью 150 лошадиных сил с роботом. Разгон до сотни занимает 9,9 секунды. Топовая версия получит 2-литровый двигатель на 197 лошадиных сил с автоматом. Первую сотню автомобиль набирает за 9 секунд. Расход в смешанном цикле 8,5 литров на 100 километров.
1: Дай газу!
2: Самый мощный Mercedes-Benz E-класса AMG E63 перейдет на электротягу со сменой поколений. По предварительным данным, силовая установка будет развивать не менее 800 лошадиных сил, благодаря моторам британской компании YASA. Вероятно, седан оснастят несколькими электродвигателями, в том числе раздельными моторами на задних колесах для векторизации крутящего момента. Внешняя новинка сохранит фирменные черты, вертикальную решетку радиатора, расширенные арки и спойлер на багажнике. Сейчас на тестах прототипы с камуфляжем. Бамперы и светотехника еще далеки от серийного варианта. Премьера электрокара ожидается в конце следующего года, а поставки начнутся не раньше начала 2028-го. Технология уже опробована в AMG GT, там применяют те же моторы YASA, с топовой версией их суммарная мощность достигает 1169 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, лето пишет свою последнюю главу. Сегодня четверг, 27 августа. Первая страница финальной летней недели. Всем хорошего, бодрого дня. Впереди отличные выходные. Ловите последние теплые лучи вместе со мной, Нелимята, и самой сладкой радиоволной. Ну и, конечно же, треками «Вишневый» от Вани Дмитриенко будет также Егор Крид и Камра со своим хитом «Be Mine».
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствий.
3: Тебе падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Дневной Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам социально-экономического развития. В центре внимания – модернизация сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных организаций за Савушкиным продуктом. Кроме того, был заключен договор аренды имущества Полоцкого МК для дальнейшего ускоренного прогресса.
0: Город.
1: 29 августа в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросам ЖКХ. С 9 утра до 12 дня бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Как минимум 12 человек погибли, еще более 50 пострадали при масштабных лесных пожарах, которые полыхают в Алжире. Пламя менее чем за сутки уничтожило почти 3500 гектаров растительности. В зоне бедствия оказались 16 штатов на востоке страны. Власти проводят экстренную эвакуацию жителей трех городов и нескольких деревень, так как огонь вплотную приблизился к жилым кварталам.
0: Вот это да!
1: В Китае прошли игры роботов-гуманоидов. Всего в Пекине соревновались примерно 2000 андроидов. Машины играли в теннис, участвовали в футбольных матчах и устраивали различные забеги, в которых пытались побить рекорды. Получалось это не всегда. Некоторые гибриды рассыпались на ходу.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Друзья, а вы знали, что суши есть свой неофициальный праздник? Его придумал в 2009 году обычный пользователь Фейсбука Крис Демей. Просто создал страницу, посвященную любимой еде, и она моментально стала мировой. Да, вы догадались, прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне я, Налимята, разыграю те самые наивкуснейшие роллы. Роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бабруйска. Русском, большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волне 95.4 поучаствовать и, конечно же, выиграть те самые роллы Калифорнии, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и правильно, и быстрее всех на него ответить, отправив свой ответ на короткий номер радио 95.4.4. Все просто. Итак, внимание, вопрос, конечно же, он будет связан с роллами. Ответьте на него, сколько роллов получаются из одного листа нори. Подумайте, только недолго, ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель. Отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95.4.4. Ну а кто максимально приблизится к правильному ответу, тот и выиграет роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Середина часа на Зефире ФМ, а я, Налимята, продолжаю наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. А разыгрываем аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской итальянской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас стать участником или даже выиграть роллы Калифорния, нужно ответить на мой простой вопрос, а свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. Вопрос, конечно же, будет связан с роллами. Догадайтесь и попробуйте угадать, сколько роллов получается из одного листа нори. Кто ближе всего ответит правильно, ну, тот, конечно же, и выиграет роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». А в конце этого часа уже определится победитель.
1: Зефир.

0: стала выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 529 689 77 78.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, 13.54, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. Напомню, разыгрывали роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, и там большой выбор не только итальянской кухни, но и азиатской. А если нет возможности посетить это заведение, то можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы выиграть роллы «Калифорния», нужно было ответить на мой необычный вопрос, также связан с роллами. Сколько роллов получаются из одного листа нори? Ну что ж, из одного целого листа нори обычно получается либо один большой ролл, но на самом деле разрезают от 6 до 8 кусочков. Самый такой ближайший правильный ответ был у абонента, чьи цифры заканчиваются на 52-29. Мы вас поздравляем! Вы выиграли роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные настраивайте на волну на 95.4 и слушаем, наслаждаемся музыкальными хитами.
1: «Сладкая штучка».

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 14 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития поделился неожиданными результатами направления некоторых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению главы государства. Призвали около 500 человек.
0: Регион.
1: День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. Праздник будет приурочен году белорусской женщины, 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны и юбилеем классиков отечественной литературы. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов.
0: В мире.
1: Канада объявила масштабный пакет ответных мер против США. Вводятся зеркальные тарифы на более чем 700 американских товаров. Это реакция на новые 50-процентные пошлины Вашингтона. Список охватывает ключевые отрасли – сталь, алюминий, сельское хозяйство, бытовую технику, электронику, оборудование, целлюлозно-бумажную продукцию.
0: Вот это да!
1: Строители из Огайо нашли котенка в одном из своих экскаваторов, который используется на стройке, и решили оставить его в бригаде. В июле они услышали мяуканье, доносящееся из машины, и обнаружили рыжего пушистика. Его назвали Камацу в честь марки машины, в которой нашли питомца.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону плюс 375 29 716 44 44. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Если, друзья, вас после обеда потянуло на сладкое, не спешите за конфетами. Лучше съешьте сочную грушу. Ну да, во-первых, это невероятно вкусно, ну согласитесь. А во-вторых, этот фрукт мягко улучшает работу кишечно-пищеварительного тракта и поддерживает необходимый уровень сахара в крови. Заряжаемся витаминами без вреда для фигуры прямо сейчас на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: день делаете задачи через силу, а диван кажется лучшим местом на земле. Прежде чем ругать себя за лень, вспомните, во сколько вы легли спать сегодня. Ведь нашему мозгу просто не хватило времени для перезагрузки. Ведь недостаток сна, говорят специалисты, напрямую бьет по мотивации. Ведь организм переходит в режим жесткой экономии энергии. Так что сегодняшний спад продуктивности – это не ваш характер, а банальная физиология. Если есть возможность сегодня вечером лечь хотя бы на час раньше, обязательно подарите себе этот отдых. Ну а прямо сейчас не до сна, а наоборот взбодримся, ведь у кого-то впереди целый рабочий день.
1: Включайся, Зефир.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Ну что ж, середина недели почти пройдена. Сегодня четверг, и кажется, совсем недавно. Мы прятали пуховики подальше на антресоли, а календарь уже намекает, что лето официально сдает свои позиции, друзья. Да, как не грустно осознавать. Эти последние августовские дни пролетают особенно быстро. Так что давайте немного притормозим хотя бы на сегодня. А впереди нас ждет уютная осень, но прощаться с теплом еще успеем в эти выходные. А пока ловим этот мягкий летний день прямо сейчас на самой сладкой радиоволне. И с вами была Налимята. Мое эфирное время на сегодня подошло к своему завершению, но услышимся уже завтра в эту пятницу с 11 утра на волне 95.4. Радио Б.

0: Включайся. Включайся.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Архитектурно-строительная выставка пройдет в Минске с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватит дизайн, стройматериалы, технику и оборудование. Особый акцент сделают на цифровизации отрасли, искусственного интеллекта и онлайн-моделей.
0: Город.
1: Накануне в Бобруйском горсовете прошло заседание постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, СМИ и связям с общественными организациями. Народные избранники обсудили организацию досуга, обеспечение трудовой занятости в летний период детей и учащейся молодежи.
0: В мире.
1: Количество погибших в результате наводнения в Непале достигло 289. Без вести пропавшими числится 826 человек. Масштаб стихийного бедствия разрушения оказался огромным. Вода и грязевые сели снесли десятки зданий, мосты, рынки, таможенную инфраструктуру, гидроэлектростанции.

0: станции.
1: Вот это да!
0: Компания Meta согласилась изменить работу Instagram и Facebook, чтобы урегулировать крупный судебный иск, в котором ее обвиняли в намеренном формировании у детей зависимости от социальных сетей. Теперь подростки смогут сидеть суммарно на этих платформах не более 2 часов в день и только с разрешения родителей, а также с полуночи и до 6 утра доступа у них не будет вообще. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
3: Телефон рекламной службы 8

кричала: боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила: сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 сентября в Беларуси будут действовать новые тарифы за проезд по платным дорогам. Кроме обновления пошлин для всех типов транспорта, нововведения затронут условия проезда по подъездным полотнам, которые ведут в столицу и предусматривают применение повышающего коэффициента для транспорта с технически допустимой общей массой более 3,5 тысяч тонн при их транзитном движении ПАМКАТ-1.
0: Город.
1: Пожар потушен, пострадавший спасен. Тактико-специальные учения прошли на предприятии «Белшина». По легенде тренировки, на складе готовой продукции произошло возгорание с последующим распространением пламени. Работник завода остался отрезанным от путей эвакуации и нуждался в помощи. Спасатели показали слаженную оперативную работу. Были задействованы 12 единиц техники МЧС, 7 автомобилей служб взаимодействия.
0: В мире.
1: Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности и самому сельскому хозяйству Чехии. Самое жаркое за последние 65 лет лето принесло рекордные убытки местным фермерам, которые по разным оценкам могут достичь около миллиарда долларов.
0: Наука.
1: Новое исследование выявило, высокий уровень искусственного подсластителя в крови связан с повышенным риском инфаркта, инсульта и даже смерти. В изучении приняли участие около 17 тысяч человек на протяжении 6 лет. Риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 57% выше у группы людей с самым высоким содержанием ксилита в организме.
0: Новости компании и корпорации на Зефир.

0: FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 5 минут. Бобруйский привет всем, друзья, кто с нами на одной частоте. Это Zephyr FM, это шоу «С огоньком». Да, четверг всегда нас сближает и объединяет, потому что мы говорим о важном. О безопасности. Вот ее величество, безопасность, куда же без нее. Как же быть в той самой безопасности и уметь делать все, чтобы у нас все получалось. О безопасности поэтому надо думать. Меня зовут Евгений Товстик. Подумаем сегодня о безопасности вместе. Тем более впереди у нас выходные. А вот вам и первая новость хорошая, если вы вдруг подзабыли. Да. Сегодня мы поговорим о чрезвычайных ситуациях за рубежом. Расскажу вам, к чему призывает госавтоинспекция в эти дни. Думаю, что многие знают, но почему бы не напомнить все нам про ближний свет, да-да, и не только. К чему призывают еще спасатели в преддверии нового учебного года, также напомню. И, как всегда, в конце программы расскажу, можно ли в лес в Бобруйском районе. В общем, поговорим мы исключительно о насущном, о нас с вами и о нашей безопасности. Не переключайтесь, через пару песен мы здесь.
0: Шоу спасателей. 95.4 FM.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается в Бобруйске. 16 часов 12 минут. Поздравляю вас уже с завершением четверга. Впереди у нас пятница. И как пророчат синоптики, только хорошие, теплые выходные. Радоваться необходимо каждому дню и помнить про такую немаловажную составляющую, как безопасность. Какие же чрезвычайные происшествия произошли за рубежом за последнюю неделю в нашей традиционной рубрике?
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: 17 августа 7 человек погибли в результате сильного шторма и наводнения в штате Индиана на западе США. Порывы ветра в отдельных районах превышали 44 метров в секунду. Более 130 тысяч потребителей лишились электроснабжения. Спасены 95 человек. Спасательные операции, проверки безопасности жителей продолжаются в других районах. В штате за последнюю неделю выпали обильные осадки, что привело к рекордному повышению уровня воды в реках. Очередная давка в Индии. 7 человек погибли в результате давки в ходе религиозного мероприятия у храма Ашок-Дхам в штате Бихар на северо-востоке Индии. Инцидент произошел, когда у храма собрались около 50 тысяч паломников для молитвы и совершения ритуального омовения водой в честь индуистского бога Шивы. Давку спровоцировало падение на людей столба линии электропередачи. Несколько десятков пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Крушение лодки у берегов Туниса. 8 человек погибли, 6 пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Туниса. На ее борту находились 15 человек. Спастись удалось только одному пассажиру. Он провел в море около 48 часов, после чего его подобрало торговое судно. Поиски пропавших ведут береговая охрана, военные и сотрудники гражданской защиты. В операции задействованы 2 вертолета. Такие новости из-за рубежа. Берегите себя, а больше новостей находите в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все о жизни белорусских огнеборцев и получите самые полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано!

0: огоньком. Шоу спасателей.
1: Бобруйска 16:26. Шоу спасателей продолжается. Евгений Товстик находится в студии. Всем привет, друзья. Спасатели призывают беречь себя и свое имущество от пожара. А вот делать это крайне просто. Во-первых, надо захотеть заботиться о себе, о своих близких, о своем имуществе драгоценном. Ну, а второе, немного заплатить за это. И, подчеркиваю, немного. Благодаря сработке автономных пожарных извещений

0: Это разные физические величины. Уровень звука определяет его громкость и измеряется в децибелах. А частота измеряется в герцах. Правильно. Пожарный извещатель издает резкий, прерывистый звук, который способен разбудить даже глубоко спящего человека. Но в чем же особенности, почему именно такой тон оповещения был выбран? Уровень громкости сработки API составляет около 85 дБ. На расстоянии 1 метра от самого прибора это громкий шум, который можно сопоставить с работой газонокосилки или громким мотоциклом с глушителем. Именно такой уровень шума гарантированно будет спящего человека даже из глубокой фазы сна. А вот частота сработки прибора 3 килогерца, которая равна 3000 Гц или 3000 колебаниям в секунду. Она относится к средним частотам звукового диапазона, который человек хорошо слышит, так как человеческое ухо наиболее чувствительно к звукам в районе от 2 как раз-таки и до 3 килогерц. Это высокий свистящий тон, похожий на резкий писк или верхние ноты музыкальных инструментов. Именно такой тон лучше всего способен быстро привлечь внимание, преодолеть глубокий сон или фоновый шум в опасной ситуации. Многие жалуются на то, что звук API является каким-то резким, неприятным. Но вот что важно, что именно он, этот резкий и неприятный звук, дает, а точнее не дает нашему мозгу проигнорировать сигнал или принять его за обычный бытовой шум. Кроме вышеперечисленных фактов и всех отметок, стоит разъяснить, что любой другой звук не воспринимается мозгом как сигнал беды. Приятные или спокойные мелодии могут успокоить человека и не вызвать у него тревоги, из-за чего он продолжит спать. А красивую или мягкую песню мозг может принять за музыкальный будильник и выключить, не осознавая реальной угрозы пожара. Берегите себя.
1: С огоньком. Шоу спасателей.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Медные трубы. Шоу спасателей.
1: 16:38 в Бобруйске. Привет всем, друзья, кто с нами по-прежнему на одной частоте. Мы движемся к завершению рабочего четверга, еще движемся к завершению рабочей недели, что еще приятнее, безусловно. Синоптики нам пророчат хорошее, приятное, хоть и последние выходные лета, но все-таки приятные и теплые. Наверняка у вас многих будет планы. У кого-то огородные, а у кого-то лесные. Да, пойдете проверять, как там грибы, есть или нет. Но вот, друзья, каждый раз мы говорим про одно и то же, и каждый год мы повторяем эти правила, но все-таки находятся люди, которые умудряются заблудиться в лесу. Вот совсем как дети, просто не хотят слушать полезных советов. Ведь что самое главное? Самое главное, перед тем, как вы идете в лес, обратить внимание на интерактивную карту посещения лесных массивов. Она меняется ввиду осадков и разных климатических особенностей, поэтому прямо сейчас, если вы зайдете на такую карту на сайте Минлесхоза, вы уже увидите, что большинство районов в нашей стране с ограничениями на посещение леса. Но есть еще и разрешенные. Кстати, вот в Бобруйском районе на сегодняшний момент в лес можно беспрепятственно ходить, но все может меняться ввиду сухой, бездождливой погоды. Поэтому смотрите обязательно на сайте Минлесхоза интерактивную карту. Она может, повторюсь, каждый день меняться. Это важно, потому что если вводится запрет либо ограничение в лес, то стоит принять кое-какие меры. Если вот ограничение введено, то в лес можно идти, но пешком. А вот на автомобиле уже нельзя. Если запрет на посещение леса, то совсем, конечно же, в лес нельзя. Помните, что Минлесхоз следит за этим и не нарушает. Нарушайте такие правила, потому что нам надо беречь нашу матушку природы. Но если вы все-таки собрались в лес, то не забывайте полностью зарядить с собой мобильный телефон, взять с собой воду, по необходимости лекарства. Вот одежда ваша должна быть яркой, непромокаемой и защищенной. Желательно, конечно, в лес не отправляться в одиночку. Помните про правила, берегите себя.
0: С огоньком спасайся, кто может!

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Вы слушаете Зефир ФМ, это шоу с огоньком. Евгений Товстик меня зовут, и как всегда по четвергам мы с вами имеем часик, чтобы поговорить о важном, о безопасности, и понять, и повторить, и вспомнить, как же беречь себя от разных опасностей выпутался. И помните еще и о безопасности на дороге, это важно, безусловно, всегда, учитывая тут нашу интенсивность, загруженность. Именно с этой целью госавтоинспекция с 25 августа по 5 сентября проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». И вы уже знаете, что эта акция, она два раза в год проходит у нас и уже стала традиционной, и все практически привыкли к этому, что сначала мы в преддверии летних каникул в конце мая включаем ближний свет, а потом его также включаем уже под конец летнего периода. 3 месяца нас отделяют. Эх, загрустил я почему-то. Да, лето заканчивается. Но не об этом сейчас, о безопасности. Поэтому помните про правила. Вот уже завтра, 28 августа, ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения. По 5 сентября в светлое время суток транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, напоминает госавтоинспекция. Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей, привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности. Ну и не только, конечно, госавтоинспекция присоединяется к тому, что скоро новый учебный год, и все пойдет, как говорится, по плану. Все пойдет своим чередом, и начнется вновь тот самый трудовой режим. Спасатели напоминают, что и о пожарной безопасности необходимо подумать. Надо продумать для своего чада безопасный маршрут движения ребенка в школу. Если существует несколько путей, то выбрать самый безопасный. Да. Научить правилам дорожного движения, это мы уже повторили, обеспечить ребенка светоотражающими элементами. И, конечно, дать ребенку мобильный телефон. А еще напомнить, что мобильный телефон нужен для связи. Это самое главное. Дома, если ваш ребенок остается после школы один, и вы доверяете ему это делать, то сделайте все, чтобы ваш быт домашний был тоже в безопасности. Электропроводку проверьте. Розетки должны быть исправны. Электроприборы не должны эксплуатироваться более 15 лет. В общем-то, к инструкции прибегайте, вспоминайте. А еще недопустима шалость детей, безусловно, с огнем, с открытым огнем. Убирайте спички, зажигалки, напоминайте, что даже газовой плитой ребенку можно пользоваться только с 12 лет. Общайтесь с детьми, впереди действительно по-своему трудный, но все-таки хороший период начала учебного года. Ну а пока мы радуемся хорошими теплыми деньками, чего я вам и желаю. Впереди хорошие солнечные выходные. Рубрика «Юный спасатель» завершает сегодняшнее шоу с огоньком. Меня зовут Евгений Товстик. Берегите себя.
0: Юный спасатель.
2: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Пока вы сидите в телефоне, нормальные дети гуляют на улице. Природа, солнышко, красота, одним словом. Только природу любят не только мы. Насекомые и змеи. Клещи, опасные кровопийцы. Пользуйтесь специальным спреем. И носите яркую одежду, как у меня. А змеи вообще не трогайте. Например, гадюка, змея ядовитая. А так гуляйте, дети. А лето не резиновое.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Дневной зефир.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. Архитектурно-строительная выставка пройдет в Минске с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватит дизайн, стройматериалы, технику и оборудование. Особый акцент сделают на цифровизации отрасли, искусственного интеллекта и онлайн-моделей. В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата в июле 2026 года достигла 3172 рублей, показав рост почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особое внимание было уделено реально располагаемым денежным доходам, показателю, закрепленному в программе социально-экономического развития страны на этот год. За полугодие показатель достиг 108%. 8-й магазин «Белорусский» открылся в азербайджанской столице Баку. Жители и гости города смогут приобретать качественную продукцию из синёкой напрямую от производителей. В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор продовольственных товаров – молочные продукты, мясные деликатесы, кондитерские изделия, бакалея. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $88.12 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупают у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +37 589 687 77 78.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Бесте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам социально-экономического развития. В центре внимания – модернизация сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных организаций за Савушкиным продуктом. До 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Учреждения образования Беларуси полностью готовы к новому учебному году. Завершены ремонтные работы в школах и колледжах, обновлены пищеблоки и спортивные объекты, а также автобусный парк. Делегация Могилевской области в рамках рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область посетила одно из ведущих торговых объектов «Белорусские товары номер один» и ряд местных предприятий. Впереди вся жизнь. На комбинате общественного питания «Куполинка» прошла встреча молодых специалистов в рамках проекта «Твой старт». Для ребят провели увлекательный квиз. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 29 августа. С 9 утра до 12 дня бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 утра.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Поехали!
1: В Беларуси стартовали продажи электрокроссовера Neva Q05. Его цена составляет около 18 тысяч долларов. Модель относится к классу E и отличается динамичным силуэтом, световыми полосами оптики и внедорожным обвесом. В салоне 14,6-дюймовый русифицированный экран мультимедиа и пассажирское сиденье Zero Gravity с атаманкой. Автомобиль оснащен автопилотом уровня L2, 86-полосным лидаром и функцией автоматической парковки с дистанционным управлением. Переднеприводный Neva Q05 получил электродвигатель на 163 лошадиные силы и батарею емкостью 52 кВт. Запас хода достигает 506 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут.
0: Про машины для людей.
1: Седан Tenet A8 выходит на российский рынок в двух комплектациях – Prime и Ultra, по одной на каждый силовой агрегат. В базе Prime 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, два дисплея и камеры кругового обзора. Версия Ultra отличается 18-дюймовыми колесами с красными суппортами, панорамной крышей, вентиляцией сидений и 12 динамиками. Безопасность Prime обеспечивает 6 подушек, датчики и ассистенты, включая контроль усталости водителя. Ultra дополнительно получит адаптивный круиз, предупреждение о столкновениях, контроль рядности и умный дальний свет. Базовый вариант оснастят двигателем на 1,6 литра, мощностью 150 лошадиных сил с роботом. Разгон до сотни занимает 9,9 секунды. Топовая версия получит 2-литровый двигатель на 197 лошадиных сил с автоматом. Первую сотню автомобиль набирает за 9 секунд. Расход в смешанном цикле 8,5 литров на 100 километров.
0: Дай газу!
1: Самый мощный Mercedes-Benz E-класса AMG E63 перейдет на электротягу со сменой поколений. По предварительным данным, силовая установка будет развивать не менее 800 лошадиных сил, благодаря моторам британской компании YASA. Вероятно, седан оснастят несколькими электродвигателями, в том числе раздельными моторами на задних колесах для векторизации крутящего момента. Внешняя новинка сохранит фирменные черты, вертикальную решетку радиатора, расширенные арки и спойлер на багажнике. Сейчас на тестах прототипы с камуфляжем. Бамперы и светотехника еще далеки от серийного варианта. Премьера электрокара ожидается в конце следующего года, а поставки начнутся не раньше начала 2028-го. Технология уже опробована в AMG GT, там применяют те же моторы YASA. С топовой версией их суммарная мощность достигает 1169 лошадиных сил.
0: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного августовского вечера. Четверга, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот теплый вечер четверга передаю свой приветик братульке Шмат Евгешке, пишет Светлана Дегтярева. Очень старалась и отправила огромный приветик. Завтра очень жду тебя в прямом эфире. Хорошего вечера, чудесного настроения и спокойной ночи. Береги себя. Привет от семьи Вакулики и Андрейки. А я тебя, как всегда, жду и люблю. В этот день, 27 день августа, хочу поздравить Сергея Блицко. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе жить с ощущением, что впереди много интересного, а рядом есть люди, которым можно доверять. Пусть хватает энергии на важные шаги, терпения на большие планы и радости на обычные дни. Пусть здоровье остается крепким, дела приносят хорошие результаты, а настроение чаще бывает светлым и спокойным. Ура!

0: горжусь тобой, твоим добрым сердцем и твоими успехами. Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровье и людей рядом, с которыми ты будешь самим собой, с которыми ты будешь чувствовать себя по-настоящему дома. Пусть ангел-хранитель всегда бережет тебя на своем пути. Счастья тебе бесконечного и отдельные поздравляшки лови от всех наших. С днем рождения, мой братик Сережа Блицко, мы с тобой одной крови, поэтому я точно знаю, ты самый лучший, твоя Варюшка. Мой самый радостный привет летит брату Сереже Блицко, родной, с днем рождения. Очень любим и только лучшее пусть ждет тебя впереди, твоя Олюшка и всем. Дорогой наш Сережа Блицко, с днем рождения! Счастья тебе, крепкого здоровья, улыбайся чаще! Тебе очень идет улыбка, твоя систер Дашка и тетя Оля! Большой любящий приветик Колесниковичу Лехе, сынок уже давно дома, папа тоже добрался. Все у нас хорошо, любим очень сильно, твоя семья! Михаил Бермудский, с удовольствием слушаем зефир и благодаря этому передаем тебе пламенный привет. У нас все хорошо, сейчас будем ужинать под звуки зефира и слушать приветы. Так что и ты лови от мамы и папы привет, а завтра от Юльки. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Дмитрию Дубовцу. Мы с Богданом в деревне, мы тебя очень сильно любим, обнимаем и целуем. Мама! Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Сегодня день рождения у нашего дорогого, любимого братишки крестного дяди Сергея Плетько, пишет Екатерина Каминская. Прими наши самые искренние поздравления. Желаем, чтобы трудности никогда не сбивали тебя с пути, а делали только сильнее. Здоровья тебе! Всегда оставайся самим собой и знай, ты самый лучший. Пусть рядом будут только верные друзья и искренние добрые люди. Ура! Теплые домашние обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас хорошо, были в деревне, сидим с дочей, ждем нашего англичанина. Потом домой, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята, любимая женушка лебедиха. Передайте привет моему дорогому брату Роману. У нас отличная погода. Саша, уже завтра уход это из Питера. Скучаю по тебе, грейся на солнышке и выздоравливай. Люблю и обнимаю. Сестра Настя. Уважаемые слушатели Зефира, спешу передать привет своему товарищу Дмитрию Цою. Сил тебе и терпения, помнит, что есть надежный тыл. Все будет хорошо. Очень скоро я на связи. С уважением, Максим. Хотим передать приветик нашему любимому человеку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, я на работе, скоро уже домой. Пусть будет у тебя хорошее настроение и светлые мысли. Улыбнись, мы очень сильно тебя любим. Хорошего вечера, крепко целуем, обнимаем. Твои родители. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось поцеловать тебя. Мальчик.

Возвращайся скорее в гавань. Любим бесконечно. Твоя семья. Привет, четверга летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Поздравляем с праздником пролетающих облаков и всемирным днем игры камень-ножницы-бумага. Все-все-все передают привет и скучают без тебя. Береги свой мир. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо на работе, сегодня с Кумой пойдем клеить обои после работы. Так как не получается днем, будем вечером работать, мы очень хотим тебе, безумно скучаем. Ты мой рай, я сильно-сильно тебя люблю, так сильно, что готова кричать об этом. Единственный мой, я люблю тебя! Хорошего настроения и вечерочка, доброй ночи, сладеньких снов. От всех наших огромный привет, твоя любимая семья. Любимому удивительному мужу Стасу от Валюши привет. Каждый день ждет своего окончания, приближающего нашу встречу. Наши сердца связаны навсегда, и ничто не сможет изменить это чувство близости и любви. Я с тобой всегда, знай и чувствуй это. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

Отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Да, друзья, покидает нас лето, считанные денечки остались до наступления осени. Но уверен, сентябрь еще подарит нам много ярких, удивительных, солнечных и радостных дней. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, улетел сегодня мой приветик, с нетерпением жду ответ. Безумно сильно люблю и очень сильно скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет своему любимому мужу Саше, я очень сильно тебя люблю. Твоя Яночка. Передайте, пожалуйста, привет от Кристины Сергею Матушеву. Любимый, привет, у меня все хорошо. Прости, вчера не отправила приветик, проспала. И приветик передать на работу чуть не опоздала. Любимая, от тебя получила приветик вчера и сегодня. Спасибо. Очень люблю мои в пути, очень люблю и очень скучаю. Скоро будем вместе. Береги себя. Сладких снов. Твоя Кристина. Огромный приветик Щебареву Диме, очень тебя люблю и скучаю, сейчас в Минске. Полина довольна, приветик жди на днях, хорошего вечера, сладких снов, с любовью, жена. Передаю привет моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, готовимся к школе, Вася уже скоро приедет домой. Передавал тебе привет, очень скучаю, мой родной, пусть у тебя все будет хорошо. Крепко целую и обнимаю, с любовью, твоя сестренка Ира. Привет любимому братишке Саше, посылает Катерина Дриневская. У нас все отлично, сегодня дома занимаемся наведением порядка, завтра подключим интернет. Ксюша и Кирилл передают тебе обнимашки и поцелуйчики. Хорошего вечера и прекрасного настроения. Обнимаем! Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. У нас все хорошо, не переживай, доча все передала, она исправила. Сегодня день была занята. Береги себя, люблю до луны обратно, навеки твоей, только твоя львица. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Вчера получила приветик, ответ отправила. Скучно без тебя, правда, радует. Хорошие воспоминания о былом, но еще больше воодушевляют и дарят улыбку мысли о будущей встрече. Очень жду, дорогой единственный, твоя любящая и преданная жена. Передаю пушистый приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть душа ощущает тебя живое, сердце наполняется теплом и добротой. Желаю легкого дня и позитивного настроения. Крепко обнимаю и целую нежностью в обе щечки. Скучаю.

доброго вечера. Береги себя, мой дорогой. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриеневская. Тысячи поцелуйчиков и обнимашек. А также любящий сердечный привет снова летит нашему родному, любимому сыночку Александру. Хорошего вечера, сыночек, и добрых, позитивных мыслей. Ты наше солнышко и наша радость. Очень сильно скучаем и ждем. Ты наше счастье и наше богатство. Как всегда, безмерно любим тебя. Храни тебя, Господь, береги себя. Целуем и крепко-крепко обнимаем. Твои родители.

И вновь замечательного, уютного, пока еще летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям.

друзья. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, все дружно в деревне. У Вовы день рождения, поэтому мы балдеем. Хорошего вечера, пламенный привет от всех, любимо обнимаем. Держись, крепись, прорвемся. Передаю любящий приветик моему мужу Александру, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, приветик от тебя не пришел. Мы сегодня занимались покупками к школе для Даночки. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Передаю привет сыну Андрею, пишет Любовь. Позитивного настроения, хорошего тебе вечера. Скучаю, мама. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Добрый вечер, дорогой радио Зефир. Передаю привет всей 230-й бригаде Виктору Сан-Франциско. И всем, кто меня знает, у меня все хорошо. Еду домой, настроение хорошее. Желаю всем хорошего вечера. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Какая магия в объятиях. Ведь стоит нам нырнуть в тепло, сплетая

все остальное просто дым. Люблю тебя больше жизни, твое солнышко. Передайте приветики любимому нашему Кириленко Никите. Как ты? Надеемся, все хорошо у тебя, мы нормально. Улька простыла, в сад не ходит. Матвей на улице гуляет, наверстывает перед школой. Мама в Гомеле, а Юра уже уехал в Минск. Завтра планирую приветик тебе отправить и буду ждать от тебя. Скорее бы увидеться и услышаться. Очень скучаем. Твоя семейка Кириленко. Передаю привет мужу Митьку Евгению, любимый всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой организма стремлюсь к тебе. Все мои мысли и мечты о тебе, люблю тебя, береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик любимому мужу Барматову Алексею, собираюсь в путь-дорожку, терпение родное, жди с вкусняшкой совсем скоро, с любовью мчу к тебе, твоя Якутяночка. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Мы катались с дедом в Минск, а сейчас гуляем на Пафазенде. Переживаем, что нет приветиков от тебя. Надеемся, все хорошо. Любим, скучаем. Береги себя. Любимому братику Барматову Алексею передаю пламенный привет. Хочу сказать, что он мой самый дорогой человечек на свете. Скучаю безумно о твоей роднули и Слонима. Самое близкое, родной радио Зефир, передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. У нас одно небо и солнышко, и я знаю, что материнские лучи согреют тебя в нелегкую минуту. Люблю и уважаю тебя, обнимаю сердцем. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

Ночь проходит с ней, живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любимому Лехе Колесниковичу привет от Магоновых. Все у нас нормально. Ждем, любим и скучаем. Не обижайся, что мало общаемся. Наше отношение к тебе еще крепче. Любим безумно. Большой любящий привет передаем Пашке Ярошевичу. Дружочек, очень скучаем. Береги себя. Лерка и Вовка рисуют мелками на дороге. Тусуются, а мы все в домашних делах. Не грусти, обнимаем крепко. Владыковские. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Олега Майами с треком «Ближе». Далее Наталья Подольская, ее трек «Береги». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного, пока еще летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю ярких оставшихся летних денечков и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

лети в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлет.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Вечерний зефир.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить меня мацней, а позднее сомнение.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

ходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.